Пятница, давайте. Я панда, кунг-фу файтер. Меня вы испытайте. Я самый лучший, знайте.